0: Playback. Ja wam dam playback.
1: Cicho, kurwa!
2: Прогуляла всю ночь, от вечера аж до рання. Прогуляла всю ночь, себе показала.